0: пасти или бабы?
1: Это знаю.
0: Ану, ану и этому.
1: Ой.
0: Ану, давайте. Ану, начинайте, как вы.
1: Я что ли? Ну, кто ж, Свет?